0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Сроки выплат регионов по бюджетным кредитам следует перенести. С таким предложением выступил мэр Москвы и глава комиссии Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление Сергей Собянин. По его словам, финансовая ситуация во многих субъектах остается сложной. Если ранее проблему удавалось сглаживать за счет бюджетных кредитов, то сейчас такая нагрузка стала проблемой и для федерального бюджета.
0: Мир.
1: Трамп уже несколько месяцев добивается введения сбора в размере 20% за проход грузов через Ормузский пролив и намерен реализовать эту инициативу в ближайшее время. Об этом пишет портал Семафор со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. По его словам, детали механизма взимания платежей в настоящее время находятся в стадии проработки. Напомню, 13 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль.
0: Россия.
1: Почти каждый пятый заемщик, оформивший ипотеку в последние 6 месяцев прошлого года, будет выплачивать кредит до 70-75 лет. При этом доля таких заемщиков по сравнению с первым полугодием выросла на 2%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По словам экспертов, снижение дохода после выхода на пенсию может стать серьезной нагрузкой, однако Банк России пока не планирует ограничивать выдачу ипотеки из-за возраста. В России запустили просветительский проект для трудовых мигрантов. Он направлен на социальную, культурную и правовую адаптацию иностранцев, которые работают в нашей стране. Мероприятия будут проходить на базе предприятий, национальных объединений и миграционных центров. Как пишет ТАСС, об этом сообщает Общество знания. Первостепенными в проекте станут встречи по изучению русского языка для жизни и работы, знакомство с культурой, традициями и нормами поведения в общественных местах. Предполагается, что до конца года участниками проекта станут 35 тысяч человек. В Госдуму внесли законопроект о предельной стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом пишут «Известия». Авторы инициативы обращают внимание на то, что сейчас в малых городах и селах проезд нередко оказывается дороже, чем в крупных агломерациях, и призывают устранить эту диспропорцию. Кроме того, предлагается ввести обязательную социальную маршрутную сеть, которая свяжет каждый труднодоступный или малонаселенный пункт с ближайшими центрами социальной инфраструктуры, чтобы люди могли добраться до врача, оформить документы и дать детям образование.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Цены на школьные товары в период подготовки к новому учебному году следует ограничить. С таким предложением к ряду торговых сетей обратилась Федеральная антимонопольная служба. При этом в ведомстве напомнили, что с 2023 года некоторые организации уже брали на себя добросовестные обязательства по сдерживанию цен, что позволило повысить доступность школьных товаров для семей по всей стране. Россия не приемлет санкции Евросоюза против мессенджера «Макс». В Кремле уверены, что платформа будет бурно развиваться, несмотря на введенные ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь

0: президента Дмитрий Песков. По его словам, введение санкций против мессенджера абсурдно и показывает репрессивный характер тех, кто принимает такие решения. Напомню, 13 июля Евросоюз ввел санкции против ВК и компании-разработчика мессенджера Макс. В ВК сообщили, что санкции не повлияли на работу сервиса и Макса. Свидетельства о рождении и браке предлагают выдавать в электронном виде. Как пишет РИА Новости, соответствующий законопроект подготовило Министерство юстиции. Там пояснили, что электронную выписку можно будет предъявлять в российские организации и учреждения, не работающие в системе межведомственного электронного взаимодействия, а также в органы иностранных государств. При этом бумажное свидетельство о рождении все равно продолжат выдавать, поскольку оно является документом, удостоверяющим личность ребенка до 14 лет. В немецком Мюнхене ограничили потребление питьевой воды из-за засухи. Как пишет газета Süddeutsche Zeitung, власти города как минимум до 1 августа запретили наполнять частные бассейны и другие резервуары для купания, поливать сады и газоны, а также мыть автомобили вне специальных коммерческих моек. Добавлю, во второй половине июня Европа столкнулась с экстремально жаркой погодой. Температура воздуха в странах Западной Европы превысила 40 градусов. Для автомобилей и чиновников Ленинградской области необходимо установить такой же лимит на заправку топлива, какой действует для всех жителей. Об этом в мессенджере Макс сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что власть должна подавать примеры, и напомнил, что в Ленинградской области разрешено заправлять топливо в канистры. В пределах лимита, установленного на конкретной заправке, жители могут приобрести до 10 литров бензина для садовой техники, газонокосилок, бензопил и другого оборудования.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ключевая ставка должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Кроме того, Путин обратил внимание на то, что сейчас иностранная валюта в России нужна не так, как раньше. Спрос на нее снижается. Этим обусловлено укрепление рубля.
0: Мир.
1: Трамп уже несколько месяцев добивается введения сбора в размере 20% за проход грузов через Ормузский пролив и намерен реализовать эту инициативу в ближайшее время. Об этом пишет портал «Семафор» со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. По его словам, детали механизма взимания платежей в настоящее время находятся в стадии проработки. Напомню, 13 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль.
0: Россия.
1: Продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут прикреплять официальные документы, подтверждающие подлинность продукции. Соответствующие уточнения к закону о защите прав потребителей вступают в силу с 1 сентября. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. При этом он уточнил, что требования не распространяются на товары, которые физлица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах. Выпускнику 9 класса обязаны предоставить место в 10 классе. Об этом сообщили в Минпросвещение. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в разных регионах страны родители девятиклассников жалуются на отказы школ зачислять детей в 10 класс и невозможность найти места в других школах. В Минпросвещение при этом подчеркнули, что доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9 классов. Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест.
0: Транспорт.
1: В Госдуму внесли законопроект о предельной стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом пишут из

0: Вести. Авторы инициативы обращают внимание на то, что сейчас в малых городах и селах проезд нередко оказывается дороже, чем в крупных агломерациях, и призывают устранить эту диспропорцию. Кроме того, предлагается ввести обязательную социальную маршрутную сеть, которая свяжет каждый труднодоступный или малонаселенный пункт с ближайшими центрами социальной инфраструктуры, чтобы люди могли добраться до врача, оформить документы и дать детям образование.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Ключевая ставка должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Кроме того, Путин обратил внимание на то, что сейчас иностранная валюта в России нужна не так, как раньше. Спрос на нее снижается. Этим обусловлено укрепление рубля.
2: Мир.
1: Трамп уже несколько месяцев добивается введения сбора в размере 20% за проход грузов через Ормузский пролив и намерен реализовать эту инициативу в ближайшее время. Об этом пишет портал «Семафор» со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. По его словам, детали механизма взимания платежей в настоящее время находятся в стадии проработки. Напомню, 13 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль.
2: Россия.
1: Продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут прикреплять официальные документы, подтверждающие подлинность продукции. Соответствующие уточнения к закону о защите прав потребителей вступают в силу с 1 сентября. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. При этом он уточнил, что требования не распространяются на товары, которые физлица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах. Выпускнику 9 класса обязаны предоставить место в 10 классе. Об этом сообщили в Минпросвещение. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в разных регионах страны родители девятиклассников жалуются на отказы школ зачислять детей в 10 класс и невозможность найти места в других школах. В Минпросвещение при этом подчеркнули, что доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9 классов. Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест.
2: Транспорт.
1: В Госдуму внесли законопроект о предельной стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом пишут «Известия». Авторы инициативы обращают внимание на то, что сейчас в малых городах и селах проезд нередко оказывается дороже, чем в крупных агломерациях, и призывают устранить эту диспропорцию. Кроме того, предлагается ввести обязательную социальную маршрутную сеть, которая свяжет каждый труднодоступный или малонаселенный пункт с ближайшими центрами социальной инфраструктуры, чтобы люди могли добраться до врача, оформить документы и дать детям образование.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни.

0: позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Пилотируемый корабль «Союз» успешно пристыковался к Международной космической станции. Экипаж в составе Петра Дуброва, Анны Кикиной и Ани Ламинона перешел на станцию, где их встретили коллеги. Полет прошел по сверхбыстрой схеме. От старта с Байконура до прибытия на станцию прошло чуть более 3 часов. Это уже 75-я по счету экспедиция на МКС. После пересменки часть экипажа вернется на Землю, а прибывшие проведут на орбите Земли свыше 260 суток.
0: Футбол.
1: Испания стала первым финалистом чемпионата мира. В полуфинале, прошедшем в американском Арлингтоне, испанцы обыграли сборную Франции со счетом 2-0. Микель Айарсабаль реализовал пенальти на 22-й минуте, а Педро Порро удвоил преимущество на 58-й минуте встречи. В финале Испания сыграет с победителем матча Англия-Аргентина. А финал футбольного мундиаля этого года состоится в Нью-Йорке уже в конце этой недели.
0: Россия.
1: Почти 1000 уголовных дел о невыплате зарплат возбудил с начала года Следственный комитет. Как уточнил глава ведомства Александр Бастрыкин, общий ущерб по делам о задержках заработной платы составил 11 миллиардов рублей. При этом на стадии следствия работникам уже вернули 10 миллиардов. Всего следователи направили в суд в 1,5 раза больше дел, чем за тот же период прошлого года. Среди регионов с наибольшей задолженностью по зарплатам Следственный комитет назвал в том числе Кемеровскую, Архангельскую и Воронежскую области. Сайт Международного олимпийского комитета вновь открыл раздел «О России». Тот был скрыт с осени 2023 года. Теперь интернет-страница вновь доступна. На ней, в частности, указаны контакты Олимпийского комитета нашей страны и имена его руководителей Михаила Дегтярева и Виктора Березова. Раздел «О России» открылся на сайте Международного олимпийского комитета спустя неделю после того, как исполком организации рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.
0: Транспорт.
1: Половина всех новых автомобилей в Китае теперь электрические или гибридные. В первом полугодии в стране зарегистрировали свыше 5 миллионов транспортных средств на новых источниках энергии. В целом, каждая 10-я авто в КНР – это гибрид или электрокар. Также китайские власти сообщили, что местный автопарк разросся до исторических максимумов. В Китае сейчас зарегистрировано 476 миллионов транспортных средств. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Пилотируемый корабль «Союз» успешно пристыковался к Международной космической станции. Экипаж в составе Петра Дуброва, Анны Кикиной и Анила Минона перешел на станцию, где их встретили коллеги. Полет прошел по сверхбыстрой схеме. От старта с Байконура до прибытия на станцию прошло чуть более 3 часов. Это уже 75-я по счету экспедиция на МКС. После пересменки часть экипажа вернется на Землю, а прибывшие проведут на орбите Земли свыше 260 суток.
0: Футбол.
1: Испания стала первым финалистом чемпионата мира. В полуфинале, прошедшем в американском Арлингтоне, испанцы обыграли сборную Франции со счетом 2-0. Микель Айарсабаль реализовал пенальти на 22-й минуте, а Педро Порро удвоил преимущество на 58-й минуте встречи. В финале Испания сыграет с победителем матча Англия-Аргентина. А финал футбольного мундиаля этого года состоится в Нью-Йорке уже в конце этой недели.
0: Россия.
1: Почти 1000 уголовных дел о невыплате зарплат возбудил с начала года Следственный комитет. Как уточнил глава ведомства Александр Бастрыкин, общий ущерб по делам о задержках заработной платы составил 11 миллиардов рублей. При этом на стадии следствия работникам уже вернули 10 миллиардов. Всего следователи направили в суд в 1,5 раза больше дел, чем за тот же период прошлого года. Среди регионов с наибольшей задолженностью по зарплатам Следственный комитет назвал в том числе Кемеровскую, Архангельскую и Воронежскую области. Сайт Международного олимпийского комитета вновь открыл раздел о России. Тот был скрыт с осени 2023 года. Теперь интернет-страница вновь доступна. На ней, в частности, указаны контакты Олимпийского комитета нашей страны и имена его руководителей Михаила Дегтярева и Виктора Березова. Раздел «О России» открылся на сайте Международного олимпийского комитета спустя неделю после того, как исполком организации рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.
0: Транспорт.
1: Половина всех новых автомобилей в Китае теперь электрические или гибридные. В первом полугодии в стране зарегистрировали свыше 5 миллионов транспортных средств на новых источниках энергии. В целом, каждая 10-я авто в КНР – это гибрид или электрокар. Также китайские власти сообщили, что местный автопарк разросся до исторических максимумов. В Китае сейчас зарегистрировано 476 миллионов транспортных средств. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Международная космическая станция продолжит работать до 2030 года. Об этом Роскосмос и НАСА договорились в ходе совместного запуска экипажа к МКС. Как рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, стороны также договорились обмениваться техническими аспектами создания национальных станций. Это поможет возможной координации действий по завершении работы МКС.
0: Россия.
1: Минпросвещение разработало новые правила проведения Всероссийской олимпиады школьников. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Главное новшество – ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнования. При этом, если девятиклассник выбирает задания за 11 класс и проходит на региональный этап, там он также будет решать задачи для 11 класса.
0: Здравоохранение.
1: Курение табака и вейпов одинаково вредно для организмов молодых людей. К такому выводу пришли ученые Европейского респираторного общества. Оно провело эксперимент с участием добровольцев от 18 до 30 лет. Их разделили на некурящих курильщиков и любителей вейпов и всем предложили до изнеможения крутить педали велотренажера. В результате выяснилось, что физическая выносливость вейперов и курильщиков на 15% уступает показателям некурящих молодых людей. Из-за курения хуже работают сосуды и легкие, а мышцы быстрее устают. Пилот-одиночка долетел из Бразилии до Магадана. Александр Фрота совершает одиночное кругосветное путешествие на экспериментальном одномоторном самолете. Из Магадана бразильский авиатор вылетел в Анадырь. Теперь он планирует пересечь Берингов пролив и добраться до Аляски. Александр Фрота хочет стать первым бразильцем, совершившим подобную авиакругосветку. Свое путешествие он начал из родного города около 4 месяца назад.
0: Дороги.
1: Госкомпания «Автодор» приступит к строительству южного обхода Тюмени до конца года. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал председатель правления компании Вячеслав Петушенко. Проект станет первым в России, реализованным по новой схеме софинансирования. То есть деньги на строительство выделят федеральный центр Тюменской области и сама госкомпания. По аналогичной схеме в Подмосковье планируется строительство развязки на центральной кольцевой автодороге. Схожие проекты «Автодор» обсуждают с властями Пермского края, Новгородской, Ленинградской и Оренбургской области. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Международная космическая станция продолжит работать до 2030 года. Об этом Роскосмос и НАСА договорились в ходе совместного запуска экипажа к МКС. Как рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, стороны также договорились обмениваться техническими аспектами создания национальных станций. Это поможет возможной координации действий по завершении работы МКС.
2: Россия.
1: Минпросвещение разработало новые правила проведения Всероссийской олимпиады школьников. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Главное новшество – ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнования. При этом, если девятиклассник выбирает задания за 11 класс и проходит на региональный этап, там он также будет решать задачи для 11 класса.
2: Здравоохранение.
1: Курение табака и вейпов одинаково вредно для организмов молодых людей. К такому выводу пришли ученые Европейского респираторного общества. Оно провело эксперимент с участием добровольцев от 18 до 30 лет. Их разделили на некурящих курильщиков и любителей вейпов и всем предложили до изнеможения крутить педали велотренажера. В результате выяснилось, что физическая выносливость вейперов и курильщиков на 15% уступает показателям некурящих молодых людей. Из-за курения хуже работают сосуды и легкие, а мышцы быстрее устают. Пилот-одиночка долетел из Бразилии до Магадана. Александр Фрота совершает одиночное кругосветное путешествие на экспериментальном одномоторном самолете. Из Магадана бразильский авиатор вылетел в Анадырь. Теперь он планирует пересечь Берингов пролив и добраться до Аляски. Александр Фрота хочет стать первым бразильцем, совершившим подобную авиакругосветку. Свое путешествие он начал из родного города около 4 месяцев назад.
2: Дороги.
1: Госкомпания «Автодор» приступит к строительству южного обхода Тюмени до конца года. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал председатель правления компании Вячеслав Петушенко. Проект станет первым в России, реализованным по новой схеме софинансирования. То есть деньги на строительство выделят Федеральный центр Тюменской области и сама госкомпания. По аналогичной схеме в Подмосковье планируется строительство развязки на центральной кольцевой автодороге. Схожие проекты «Автодор» обсуждают с властями Пермского края, Новгородской, Ленинградской и Оренбургской области. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Пилотируемый корабль «Союз» успешно пристыковался к Международной космической станции. Экипаж в составе Петра Дуброва, Анны Кикиной и Ани Ламинона перешел на станцию, где их встретили коллеги. Полет прошел по сверхбыстрой схеме. От старта с Байконура до прибытия на станцию прошло чуть более 3 часов. Это уже 75-я по счету экспедиция на МКС. После пересменки часть экипажа вернется на Землю, а прибывшие проведут на орбите Земли свыше 260 суток.
0: Футбол.
1: Испания стала первым финалистом чемпионата мира. В полуфинале, прошедшем в американском Арлингтоне, испанцы обыграли сборную Франции со счетом 2-0. Микель Айарсабаль реализовал пенальти на 22-й минуте, а Педро Порро удвоил преимущество на 58-й минуте встречи. В финале Испания сыграет с победителем матча Англия-Аргентина. А финал футбольного мундиаля этого года состоится в Нью-Йорке уже в конце этой недели.
0: Россия.
1: Почти 1000 уголовных дел о невыплате зарплат возбудил с начала года Следственный комитет. Как уточнил глава ведомства Александр Бастрыкин, общий ущерб по делам о задержках заработной платы составил 11 миллиардов рублей. При этом на стадии следствия работникам уже вернули 10 миллиардов. Всего следователи направили в суд в 1,5 раза больше дел, чем за тот же период прошлого года. Среди регионов с наибольшей задолженностью по зарплатам Следственный комитет назвал в том числе Кемеровскую, Архангельскую и Воронежскую области. Сайт Международного олимпийского комитета вновь открыл раздел о России. Тот был скрыт с осени 2023 года. Теперь интернет-страница вновь доступна. На ней, в частности, указаны контакты Олимпийского комитета нашей страны и имена его руководителей Михаила Дегтярева и Виктора Березова. Раздел «О России» открылся на сайте Международного олимпийского комитета спустя неделю после того, как исполком организации рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.
0: Транспорт.
1: Половина всех новых автомобилей в Китае теперь электрические или гибридные. В первом полугодии в стране зарегистрировали свыше 5 миллионов транспортных средств на новых источниках энергии. В целом, каждая 10-я авто в КНР – это гибрид или электрокар. Также китайские власти сообщили, что местный автопарк разросся до исторических максимумов. В Китае сейчас зарегистрировано 476 миллионов транспортных средств. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Пилотируемый корабль «Союз» успешно пристыковался к Международной космической станции. Экипаж в составе Петра Дуброва, Анны Кикиной и Ани Ламинона перешел на станцию, где их встретили коллеги. Полет прошел по сверхбыстрой схеме. От старта с Байконура до прибытия на станцию прошло чуть более 3 часов. Это уже 75-я по счету экспедиция на МКС. После пересменки часть экипажа вернется на Землю, а прибывшие проведут на орбите Земли свыше 260 суток.
6: Футбол.
5: Испания стала первым финалистом чемпионата мира. В полуфинале, прошедшем в американском Арлингтоне, испанцы обыграли сборную Франции со счетом 2-0. Микель Айарсабаль реализовал пенальти на 22-й минуте, а Педро Порро удвоил преимущество на 58-й минуте встречи. В финале Испания сыграет с победителем матча Англия-Аргентина. А финал футбольного мундиаля этого года состоится в Нью-Йорке уже в конце этой недели.
6: Россия.
5: Почти 1000 уголовных дел о невыплате зарплат возбудил с начала года Следственный комитет. Как уточнил глава ведомства Александр Бастрыкин, общий ущерб по делам о задержках заработной платы составил 11 миллиардов рублей. При этом на стадии следствия работникам уже вернули 10 миллиардов. Всего следователи направили в суд в 1,5 раза больше дел, чем за тот же период прошлого года. Среди регионов с наибольшей задолженностью по зарплатам Следственный комитет назвал в том числе Кемеровскую, Архангельскую и Воронежскую области. Сайт Международного олимпийского комитета вновь открыл раздел о России. Тот был вскрыт с осени 2023 года. Теперь интернет-страница вновь доступна. На ней, в частности, указаны контакты Олимпийского комитета нашей страны и имена его руководителей Михаила Дегтярева и Виктора Березова. Раздел «О России» открылся на сайте Международного олимпийского комитета спустя неделю после того, как исполком организации рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.
6: Транспорт.
5: Половина всех новых автомобилей в Китае теперь электрические или гибридные. В первом полугодии в стране зарегистрировали свыше 5 миллионов транспортных средств на новых источниках энергии. В целом, каждая 10-я авто в КНР – это гибрид или электрокар. Также китайские власти сообщили, что местный автопарк разросся до исторических максимумов. В Китае сейчас зарегистрировано 476 миллионов транспортных средств. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Международная космическая станция продолжит работать до 2030 года. Об этом Роскосмос и НАСА договорились в ходе совместного запуска экипажа к МКС. Как рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, стороны также договорились обмениваться техническими аспектами создания национальных станций. Это поможет возможной координации действий по завершении работы МКС.
0: Россия.
1: Минпросвещение разработало новые правила проведения Всероссийской олимпиады школьников. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Главное новшество – ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнования. При этом, если девятиклассник выбирает задания за 11 класс и проходит на региональный этап, там он также будет решать задачи для 11 класса.
0: Здравоохранение.
1: Курение табака и вейпов одинаково вредно для организмов молодых людей. К такому выводу пришли ученые Европейского респираторного общества. Оно провело эксперимент с участием добровольцев от 18 до 30 лет. Их разделили на некурящих курильщиков и любителей вейпов и всем предложили до изнеможения крутить педали велотренажера. В результате выяснилось, что физическая выносливость вейперов и курильщиков на 15% уступает показателям некурящих молодых людей. Из-за курения хуже работают сосуды и легкие, а мышцы быстрее устают. Пилот-одиночка долетел из Бразилии до Магадана. Александр Фрота совершает одиночное кругосветное путешествие на экспериментальном одномоторном самолете. Из Магадана бразильский авиатор вылетел в Анадырь. Теперь он планирует пересечь Берингов пролив и добраться до Аляски. Александр Фрота хочет стать первым бразильцем, совершившим подобную авиакругосветку. Свое путешествие он начал из родного города около 4 месяца назад.
0: Дороги.
1: Госкомпания «Автодор» приступит к строительству южного обхода Тюмени до конца года. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал председатель правления компании Вячеслав Петушенко. Проект станет первым в России, реализованным по новой схеме софинансирования. То есть деньги на строительство выделят федеральный центр Тюменской области и сама госкомпания. По аналогичной схеме в Подмосковье планируется строительство развязки на центральной кольцевой автодороге. Схожие проекты «Автодор» обсуждают с властями Пермского края, Новгородской, Ленинградской и Оренбургской области. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Международная космическая станция продолжит работать до 2030 года. Об этом Роскосмос и НАСА договорились в ходе совместного запуска экипажа к МКС. Как рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов,

0: Канов стороны также договорились обмениваться техническими аспектами создания национальных станций. Это поможет возможной координации действий по завершении работы МКС.
1: Россия.
0: Минпросвещение разработало новые правила проведения Всероссийской олимпиады школьников. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Главное новшество – ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнования. При этом, если девятиклассник выбирает задания за 11 класс и проходит на региональный этап, там он также будет решать задачи для 11 класса.
1: Здравоохранение.
0: Курение табака и вейпов одинаково вредно для организмов молодых людей. К такому выводу пришли ученые Европейского респираторного общества. Оно провело эксперимент с участием добровольцев от 18 до 30 лет. Их разделили на некурящих курильщиков и любителей вейпов и всем предложили до изнеможения крутить педали велотренажера. В результате выяснилось, что физическая выносливость вейперов и курильщиков на 15% уступает показателям некурящих молодых людей. Из-за курения хуже работают сосуды и легкие, а мышцы быстрее устают. Пилот-одиночка долетел из Бразилии до Магадана. Александр Фрота совершает одиночное кругосветное путешествие на экспериментальном одномоторном самолете. Из Магадана бразильский авиатор вылетел в Анадырь. Теперь он планирует пересечь Берингов пролив и добраться до Аляски. Александр Фрота хочет стать первым бразильцем, совершившим подобную авиакругосветку. Свое путешествие он начал из родного города около 4 месяца назад.
1: Дороги.
0: Госкомпания «Автодор» приступит к строительству южного обхода Тюмени до конца года. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал председатель правления компании Вячеслав Петушенко. Проект станет первым в России, реализованным по новой схеме софинансирования. То есть деньги на строительство выделят федеральный центр Тюменской области и сама госкомпания. По аналогичной схеме в Подмосковье планируется строительство развязки на центральной кольцевой автодороге. Схожие проекты «Автодор» обсуждают с властями Пермского края, Новгородской, Ленинградской и Оренбургской области. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. В студии Дорожного радио для вас работает Александр Карпин.
0: О главном.
1: Петербургская биржа ограничивает покупку бензина для перепродажи с 21 июля. Приобретать топливо на площадке смогут только те, кто использует его для собственных нужд или реализует через свои сети АЗС. Новые правила вводят для обеспечения недискриминационного доступа к биржевым нефтепродуктам.
0: Россия.
1: В стране вводится единый порядок получения выплат для пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Правительство дополнило перечень типовых госуслуг двумя новыми социальными сценариями. Теперь граждане, чье имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, терактов или техногенных катастроф, смогут получить деньги на покупку нового жилья или капитальный ремонт поврежденного. Услуги будут предоставлять по единым правилам, независимо от региона проживания, оформить выплаты.

0: карты можно будет через электронные приложения.
1: Мир.
0: Население Евросоюза достигло исторического максимума, превысив 450 миллионов человек. Об этом говорится в докладе Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Однако уже к 2050 году, по его прогнозам, население еврозоны начнет сокращаться, предположительно достигнув уровней полувековой давности к 2100 году. Также исследователи отметили, что продолжительность жизни в Европе растет. Как пишет агентство Интерфакс, такое старение населения создаст серьезные вызовы для экономики и социальных систем Евросоюза. Американский президент Дональд Трамп грозит нанести удары по электростанциям и мостам Ирана, если Тегеран не вернется за стол переговоров. Такое заявление глава Белого дома сделал в очередном телеинтервью. Американские военные сегодня продолжили наносить удары по иранским объектам в районе Армузского пролива. Параллельно возобновилась морская блокада иранских портов.
1: Транспорт.
0: В Казани арендовать электросамокат теперь можно будет только после подтверждения возраста. Пользователям сервиса кикшеринга необходимо будет подтверждать совершеннолетие через цифровой ID в национальном мессенджере Макс. Для этого аккаунт в приложении и цифровой ID должны быть привязаны к одному номеру телефона. Пока сервис работает в тестовом режиме, к концу года его планируют сделать обязательным. Напомню, что аналогичную практику ранее ввели в Москве. Арендовать самокат или велосипед в столице можно только с подтвержденной учетной записью на портале mos.ru. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. В студии Дорожного радио для вас работает Александр Карпин.
4: О главном.
5: Петербургская биржа ограничивает покупку бензина для перепродажи с 21 июля. Приобретать топливо на площадке смогут только те, кто использует его для собственных нужд или реализует через свои сети АЗС. Новые правила вводят для обеспечения недискриминационного доступа к биржевым нефтепродуктам.
4: Россия.
5: В стране вводится единый порядок получения выплат для пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Правительство дополнило перечень типовых госуслуг двумя новыми социальными сценариями. Теперь граждане, чье имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, терактов или техногенных катастроф, смогут получить деньги на покупку нового жилья или капитальный ремонт поврежденного. Услуги будут предоставлять по единым правилам, независимо от региона проживания. Оформить выплаты можно будет через электронные приложения.
4: Мир.
5: Население Евросоюза достигло исторического максимума, превысив 450 миллионов человек. Об этом говорится в докладе Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Однако уже к 2050 году, по его прогнозам, население еврозоны начнет сокращаться, предположительно достигнув уровней полувековой давности к 2100 году. Также исследователи отметили, что продолжительность жизни в Европе растет. Как пишет агентство Интерфакс, такое старение населения создаст серьезные вызовы для экономики и социальных систем Евросоюза. Американский президент Дональд Трамп грозит нанести удары по электростанциям и мостам Ирана, если Тегеран не вернется за стол переговоров. Такое заявление глава Белого дома сделал в очередном телеинтервью. Американские военные сегодня продолжили наносить удары по иранским объектам в районе Армузского пролива. Параллельно возобновилась морская блокада иранских портов.
4: Транспорт.
5: В Казани арендовать электросамокат теперь можно будет только после подтверждения возраста. Пользователям сервиса кикшеринга необходимо будет подтверждать совершеннолетие через цифровой ID в национальном мессенджере Макс. Для этого аккаунт в приложении и цифровой ID должны быть привязаны к одному номеру телефона. Пока сервис работает в тестовом режиме, к концу года его планируют сделать обязательным. Напомню, что аналогичную практику ранее ввели в Москве. Арендовать самокат или велосипед в столице можно только с подтвержденной учетной записью на портале mos.ru. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: выпьем за любовь.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Спецтранспорт ФСБ станет проще распознать на дорогах. Правительство утвердило требования к внешнему виду автомобилей ведомства, предназначенных для перевозки арестованных. Как пишет парламентская газета, основной цвет машин – черный, с белыми, синими и красными полосами на бортах, надписи ФСБ России или пограничная служба ФСБ России и эмблемы. Машины оснастят проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. При активации последних

0: них, напомню, спецтранспорт имеет преимущество на дороге.
1: Россия.
0: Всероссийская олимпиада школьников будет проходить по новым правилам. Их разработало Минпросвещение. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Главное новшество – ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнования. В аудитории Всероссийской олимпиады нельзя будет проносить не только телефоны, но также фотоаппараты, диктофоны и любые письменные заметки. Исключения сделают для предметов, где техника необходима по условиям задания. Например, для программирования. Большая часть изменений коснется Всероссийской олимпиады школьников с нового учебного года.
1: Мир.
0: Пилотируемый корабль «Союз» успешно пристыковался к Международной космической станции. Экипаж в составе Петра Дуброва, Анны Кикиной и Анила Минона перешел на станцию, где их встретили коллеги. Полет прошел по сверхбыстрой схеме. От старта с Байконура до прибытия на станцию прошло чуть более 3 часов. Половина всех новых автомобилей в Китае теперь электрические или гибридные. В первом полугодии в стране зарегистрировали свыше 5 миллионов транспортных средств на новых источниках энергии. В целом, каждая 10-я авто в КНР – это гибрид или электрокар. Также китайские власти сообщили, что местный автопарк разросся до исторических максимумов. В Китае сейчас зарегистрировано 476 миллионов транспортных средств.
1: Транспорт.
0: В России может появиться единый стандарт общественного транспорта. Законопроект, внесенный в Госдуму, устанавливает общие минимальные требования к работе общественного транспорта по всей стране. Главное новшество – ограничение стоимости проезда. Предельный тариф предлагают рассчитывать с учетом типа населенного пункта и уровня доходов его жителей. Также, по мнению авторов законопроекта, регионам следует в обязательном порядке запускать социальные маршруты до больниц и школ, а в городах с населением более 50 тысяч человек еще и ночные маршруты. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как не уснуть за рулем и почему кофе не панацея. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о том, как не заснуть за рулем. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с рекомендаций дальнобойщиков. Вот уж кто-кто, а эти мужики – настоящие эксперты. Итак, кладем в бардачок пачку семечек, орешков и целый лимон. Как только приходит утомление, даже самое легкое, начинаем грызть. Пищеварительный процесс активизируется, и организму будет уже не до сна. А вот лимон нужен на тот случай, если от семян уже тошнит. Глаза слипаются, достать лимон и понюхать. Или даже пожевать. Было бы очень здорово, если в поездку можно взять попутчика. Одно условие – он спать не должен категорически. Песни за рулем – тоже великолепная тема. Нет голоса – можно включить бодрящую музыку, только не очень громко, а то утомление придет еще быстрее. Лучше поставить незнакомые песни на иностранном языке. Слушать музыку с перерывами в 15 минут каждый час. Что пить за рулем, чтобы взбодриться? Многие советуют зеленый чай. Кроме него, примерно так же действует ледяной сок. Холодный напиток заставляет пищеварительную систему работать, а сахар возбуждает и дает силы. Да, очень важно не злоупотреблять кофеиносодержащими напитками. В больших дозах они могут вызвать обратный эффект, то есть усыпить. И последнее. Все эти меры временны. Самое лучшее средство – поспать хотя бы полчаса, ну, минут 40. А лучше больше, ну, мы же не профи. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
3: Струйкой дым понесло тишину.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас

если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать.

0: быть.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в пути.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи.
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
13: АО «Альфа-банк» 6+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а слично, ну вот только слично, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Американский конгресс получил на рассмотрение обновленный законопроект об усилении санкций против России. Агентство Reuters выясняет, что документ предлагает ввести 100% пошлины для 5 крупнейших покупателей нефти из России, в их числе Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. Аналогичные меры предусмотрены для крупнейших импортеров российского газа.
0: Россия.
1: Учителя с 1 сентября будут действовать по новому регламенту при срыве уроков. Сначала педагог будет делать ученикам устное замечание. Если нарушение повторяется на том же уроке, учитель может привлечь сотрудника школы, ответственного за дисциплину. Тот проведет с ребенком или детьми профилактическую беседу. По ее итогам учитель примет решение о возвращении ученика в класс. Родителям в обязательном порядке сообщат о случившемся, передают РИА Новости.
0: Мир.
1: Международная космическая станция продолжит работать до 2030 года. Об этом Роскосмос и НАСА договорились в ходе совместного запуска экипажа к МКС. Как рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, стороны также договорились обмениваться техническими аспектами создания национальных станций. Это поможет возможной координации действий по завершении работы МКС. Курение табака и вейпов одинаково вредно для организмов молодых людей. К такому выводу пришли ученые Европейского респираторного общества. Оно провело эксперимент с участием добровольцев от 18 до 30 лет. Их разделили на некурящих курильщиков и любителей вейпов и всем предложили до изнеможения крутить педали велотренажера. В результате выяснилось, что физическая выносливость вейперов и курильщиков на 15% уступает показателям некурящих молодых людей. Из-за курения хуже работают сосуды и легкие.

0: а мышцы быстрее устают. Дороги. Госкомпания «Автодор» приступит к строительству южного обхода Тюмени до конца года. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал председатель правления компании Вячеслав Петушенко. Проект станет первым в России, реализованным по новой схеме софинансирования. То есть деньги на строительство выделят федеральный центр Тюменской области и сама госкомпания. По аналогичной схеме в Подмосковье планируется строительство развязки на центральной кольцевой автодороге. Схожие проекты «Автодор» обсуждают с властями Пермского края, Новгородской, Ленинградской и Оренбургской областей. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО «Альфа-банк» 6+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, место и порядки получения на zon.ru. 16+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 29-го Петербургского международного экономического форума. Правительству поручено разработать и представить до 2036 года национальную стратегию развития автономных систем, национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрение платформенных решений в отраслях экономики и других сферах. Отдельные задачи касаются законодательства. Кабмину совместно с Госдумой и Банком России поручено внести изменения в нормы о коллективных инвестициях в проекты по созданию комфортной городской среды, а также внести специальный правовой режим населенных пунктов опережающего развития. Также в поручениях указано закрепить понятие «стажер» и трудоустройство на стажировку, а еще установить возможность заключать ученический договор между работником и работодателем.
0: Мир.
1: Евросоюз запустил процесс переговоров о приеме Украине по второму из шести переговорных кластеров. Об этом заявил министр по делам Европы, председательствующий в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн. Процесс переговоров о приеме страны ЕС разбит на 33 переговорных раздела, которые неравномерно собраны в шесть переговорных кластеров. Переговоры о приеме в ЕС не гарантируют вступление и не определяют никаких сроков. Так, Турция, вступление которой не просматривается в обозримой перспективе, начала переговоры о вступлении в ЕС почти 21 год назад, в 2005 году.
0: Россия.
1: Минпросвещение разработало новые правила проведения Всероссийской олимпиады школьников. Главное новшество – ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнования. Если девятиклассник выбрал задание за 11 класс и прошел на региональный этап, то и там он будет решать задачи для 11 класса. Также организаторы олимпиады школьников будут публиковать результаты апелляции в течение двух рабочих дней.
0: Туризм.
1: В первом полугодии этого года внутренний турпоток России снизился на 3% до 40 миллионов поездок, сообщает Ассоциация туроператоров России. Эксперты объясняют это стремлением россиян экономить. Туристы предпочитают спонтанные и короткие поездки длительным отпускам.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье,

0: Дорожное радио представляет новая песня Мэри Рэй. Моя любовь.
1: Когда с тобой расстанемся.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех,

сердца летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 29-го Петербургского международного экономического форума. Правительству поручено разработать и представить до 2036 года национальную стратегию развития автономных систем, национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрение платформенных решений в отраслях экономики и других сферах. Отдельные задачи касаются законодательства. Кабмину совместно с Госдумой и Банком России поручено внести изменения в нормы о коллективных инвестициях в проекты по созданию комфортной городской среды, а также внести специальный правовой режим населенных пунктов опережающего развития. Также в поручениях указано закрепить понятие «стажер» и трудоустройство на стажировку, а еще установить возможность заключать ученический договор между работником и работодателем.
0: Мир.
1: Евросоюз запустил процесс переговоров о приеме Украине по второму из шести переговорных кластеров. Об этом заявил министр по делам Европы, председательствующий в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн. Процесс переговоров о приеме страны ЕС разбит на 33 переговорных раздела, которые неравномерно собраны в шесть переговорных кластеров. Переговоры о приеме в ЕС не гарантируют вступление и не определяют никаких сроков. Так, Турция, вступление которой не просматривается в обозримой перспективе, начала переговоры о вступлении в ЕС почти 21 год назад, в 2005 году.
0: Россия.
1: Минпросвещение разработало новые правила проведения Всероссийской олимпиады школьников. Главное новшество – ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнования. Если девятиклассник выбрал задание за 11 класс и прошел на региональный этап, то и там он будет решать задачи для 11 класса. Также организаторы олимпиады школьников будут публиковать результаты апелляции в течение 2 рабочих дней.
0: Туризм.
1: В первом полугодии этого года внутренний турпоток России снизился на 3% до 40 миллионов поездок, сообщает Ассоциация туроператоров России. Эксперты объясняют это стремлением россиян экономить. Туристы предпочитают спонтанные и короткие поездки длительным отпускам.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: В России может появиться единый стандарт общественного транспорта. Законопроект, внесенный в Госдуму, устанавливает единые минимальные требования к работе общественного транспорта по всей стране. Главное новшество – ограничение стоимости проезда. Предельный тариф предлагают рассчитывать с учетом типа населенного пункта и уровня доходов жителей. Также регионы обяжут запускать социальные маршруты до больниц и школ, а в городах с населением более 50 тысяч человек – ночные маршруты.
0: Мир.
1: Население Евросоюза достигло исторического максимума – 450,5 миллионов человек. Об этом говорится в докладе Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Однако уже к 2050 году, по прогнозам, оно начнет сокращаться с возможным снижением к уровням полувековой давности к 2100 году. Также исследователи отметили рост продолжительности жизни в Европе. В 2024 году в среднем показатель составлял 81 год. К концу века ожидается, что в еврозоне продолжительность жизни у женщин превысит 90 лет, а у мужчин 86. Такое старение населения создает серьезные вызовы для экономики и социальных систем ЕС, пишет Интерфакс.
0: Россия.
1: Минцифры подготовила проект, который предусматривает возможность оформить участникам СВО QR-код для подтверждения статуса. Планируется, что код можно будет показывать вместо бумажных справок при получении социальных льгот. QR-код будет генерироваться на госуслугах и подтверждать участие в боевых действиях на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Отмечается, что в самом QR-коде не будет храниться никаких личных данных, только уникальный идентификатор запроса. Использовать его можно наряду с обычными документами. Он будет работать при обращении в культурные и спортивные учреждения, Росреестр, ЗАГСы и другие организации.
0: Туризм.
1: По данным Турпрома, компания Grand Service Express назначила 4 дополнительных поезда на черноморские курорты, предоставив более 60 тысяч новых билетов. Продажи открылись позже графика, поэтому на многие рейсы

0: свободные места, включая нижние полки. Новые маршруты: Санкт-Петербург-Анапа, Москва-Адлер, Москва-Новороссийск и Москва-Ростов-на-Дону. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, с чем нынешним летом знакомят гостей музея-заповедника «Усадьба Муранова», какие скидки и развлечения предлагает фестиваль шопинга в Дубае и какой фестиваль является визитной карточкой городца. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, с чем нынешним летом знакомят гостей музея-заповедника «Усадьба Муранова», какие скидки и развлечения предлагает фестиваль шопинга в Дубае, и какой фестиваль является визитной карточкой городца.
1: Поехали!
2: Посетителей музея-заповедника «Усадьба Муранова» в Московской области этим летом радуют новыми экскурсиями. Министерство культуры и туризма Подмосковья называет формат этих экскурсий уникальным. В ходе ботанических прогулок под названием «Дерев, связующая нить» публику знакомят с историей создания усадебного парка, рассказывают о высаженных здесь в 19 веке растениях, знакомят с великовозрастными деревьями. А в довершении речь заходит о судьбах, связанных с усадьбой поэтов Евгения Боротынского и Федора Тютчева. Программа прогулок составлена до 13 сентября. Экскурсии по усадебному парку проводятся при условии хорошей погоды.
1: Распродажа.
2: Летний Дубай нельзя представить без фестиваля шопинга. В этом году он особо важен для города, который просел в плане туризма из-за ближневосточного конфликта. Очередной фестиваль со скидками, развлечениями и гастрономией открылся 2 июля и продлится до конца августа. Только и успевай на все затеи. Распродажи со скидками до 90%, розыгрыш квартир, специальные детская и гастрономическая программы. Отели и рестораны, торговые центры и туристические объекты – все в городе охвачено всевозможными акциями. Ко всем прелестям фестиваля добавили специальные предложения со скидками на посещение популярных достопримечательностей.
1: Добро пожаловать!
2: Народная культура, промыслы и ремесла будут на первых ролях на Всероссийском фестивале «Мастера Золотого кольца», который проведут в скором времени в городце. Для города Нижегородской области этот праздник является визитной карточкой. Сюда съезжаются народные умельцы со всех уголков России, чтобы и навыками своими блеснуть, и публику ремесленным секретам научить, и опытом обменяться. В дни фестиваля 18-19 июля будут организованы выставки, концертные программы, показы мод и широкая ярмарка. На улицах города устроят театральные зарисовки и перформансы. Главные события развернутся в исторической части городца в музейном квартале.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.
12: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент.
13: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
15: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru «Инвест в 185».
16: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
17: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Минцифры разработала правила компенсации ущерба от телефонных мошенников. Как сообщили в министерстве, согласно проекту постановления, сначала пострадавший должен будет сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием злоумышленников, после чего банк проверяет, мог ли он остановить эту операцию как подозрительную. Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи, и уже тот компенсирует средства, если ошибка, пропуск подозрительного номера, была на его стороне. Число квартирных краж за 20 лет сократилось более чем в 30 раз. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, если за первое полугодие 2006-го в стране было зарегистрировано почти 120 тысяч таких преступлений, то за 6 месяцев года нынешнего меньше 4 тысяч. Официальный представитель МВД также подчеркнула, что совершать квартирные кражи становится все сложнее. В Госдуме предлагают выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом. По словам авторов законопроекта, который приводит ТАСС, предполагается, что выплата будет положена всем пенсионерам и по размеру будет равна ежемесячной пенсии. В пояснительной записке к проекту говорится, что перед Новым годом требуются немалые расходы на покупку подарков и продуктов к праздничному столу, и дополнительная выплата позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник.
0: Мир.
1: Количество микропластика в атмосфере может быть значительно ниже прежних расчетов. Ранее компьютерные модели показывали, что ежегодно в атмосферу может поступать минимум 324 тысячи тонн микропластика, однако новые исследования дают гораздо более низкую оценку – около 4,5 тысяч тонн в год. Об этом сообщили в журнале Medical Express. Отмечается при этом, что точные оценки затрудняет отсутствие единого международного протокола, и ученые пока не могут с точностью определить, сколько пластиковых частиц вдыхает человек и как они влияют на здоровье.
0: Транспорт.
1: Китайский автопарк превысил 470 миллионов машин, более 370 миллионов из них легковые. Об этом пишет российская газета со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР. Отмечается, что за первое полугодие в Китае на учет встали более 10 миллионов легковых автомобилей, и почти половина из них – это электрокары и гибриды. При этом эксперты полагают, что вскоре продажи машин на новых источниках энергии могут снизиться. В следующем году часть льгот для владельцев таких автомобилей в Китае отменят.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Зрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о детях Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова и Дениса Клявера. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Говорят, дети – это продолжение своих родителей. Кто-то наследует внешность, кто-то характер, а кто-то творческие способности. Сергей Лазарев поделился в социальных сетях трогательными кадрами с отдыха. На обоих снимках его сын Никита сидит у папы на плечах. Только между кадрами 9 лет. На первом фото мальчику всего 2 года, а на втором – уже 11. Певец подписал публикацию так. Тот случай, когда своя ноша не тянет. Сынуля растет, люблю и горжусь. Как же быстро летит время. Как быстро растут дети. Успевайте находить повод для радости и улыбок. Обнимайте детей и близких. Жизнь дается один раз. Цените каждый момент. К слову, Никита занимается танцами, а еще он большой поклонник футбола. Денис Клявер признался, что очень гордится старшим сыном Тимофеем. Тот осознанно выбрал актерскую профессию и сейчас служит в губернском театре под руководством Сергея Безрукова. По словам певца, сын всегда отличался целеустремленно. Еще в 17 лет Тимофей стал чемпионом мира по тэквондо, а затем решил поступить в театральный вуз. Причем проходил все этапы самостоятельно, не подпуская отца. Кроме того, Денис рассказал, что Тимофей часто советуется с близкими, но окончательное решение всегда принимает сам. Он всегда советуется, но мне очень нравится, что в итоге у него остается свое решение, и я никогда ему не противоречу, поделился артист. Филипп Киркоров рассказал, чем сегодня увлечены его дети и кем они мечтают стать в будущем. Уже этой осенью Мартин и Алла Виктория пойдут в 9 класс. По словам артиста, сын всерьез занимается спортом, а дочь натура творческая и активно ведет блог. Окончательный выбор профессии они пока не сделали, но одно знают точно – идти по стопам знаменитого отца и становиться артистами не планируют. Мартин видит себя в спорте, хотя мозги у него светлые. Я вижу его в деле. А Алла, может, пойдет в модельный бизнес, может, пойдет в театр, подытожил Филипп. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В Кремле фиксируют и анализируют заявление Трампа о возможности принятия новых санкций против России. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова американского президента о том, что он считает вероятным принятие соответствующего законопроекта. При этом, по словам Пескова, Соединенные Штаты дают России понять, что готовы вернуться к работе над урегулированием украинского конфликта после того, как решат проблемы вокруг Персидского залива. В Госдуме готовят законопроект о долгосрочной аренде жилья с льготной ставкой. Об этом в беседе Стас рассказал зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, предполагается, что льготная ставка будет ниже рыночной, а разницу будет субсидировать регион или муниципалитет. С арендодателем будет заключаться договор на неограниченный срок, который будет передаваться по наследству. Также на весь срок аренды будет действовать временная прописка с упрощенным продлением, чтобы дети могли посещать учебные заведения, а взрослые прикрепляться к поликлиникам. Кошелев выразил мнение, что долгосрочная аренда может стать альтернативой ипотеке. Новую работу в первые 6 месяцев хотя бы раз в жизни покидали 2/3 россиян. При этом большинство из них отказались бы от предложения, если бы заранее получили более честное описание вакансии. Об этом говорится в исследовании, результаты которого приводит РИА Новости. Отмечается, что раннее увольнение влияет на дальнейшее поведение кандидата. После такого опыта большинство стали внимательно изучать работодателей, проверять отзывы, условия работы, круг задач и стиль управления.
0: Мир.
1: Министерство иностранных дел призывает россиян избегать потенциально опасных районов в регионе Персидского залива из-за эскалации боевых действий. Также в министерстве рекомендуют соблюдать максимальную осторожность, поддерживать связь с туроператорами и внимательно следить за оповещениями местных властей. Добавлю, ранее Центральное командование США сообщило о нанесении новых ударов по Ирану.
0: Транспорт.
1: Автомобили с пробегом дорожают 2-й месяц подряд. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что в июне стоимость машины на вторичном рынке составила почти 1 440 000 рублей. Это примерно на 7 500 больше, чем месяцем ранее. При этом за год автомобили с пробегом стали дороже почти на 2% или на 26 000 рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Такая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В Кремле фиксируют и анализируют заявление Трампа о возможности принятия новых санкций против России. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова американского президента о том, что он считает вероятным принятие соответствующего законопроекта. При этом, по словам Пескова, Соединенные Штаты дают России понять, что готовы вернуться к работе над урегулированием украинского конфликта после того, как решат проблемы вокруг Персидского залива. В Госдуме готовят законопроект о долгосрочной аренде жилья с льготной ставкой. Об этом в беседе Стас рассказал зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, предполагается, что льготная ставка будет ниже рыночной, а разницу будет субсидировать регион или муниципалитет. С арендодателем будет заключаться договор на неограниченный срок, который будет передаваться по наследству. Также на весь срок аренды будет действовать временная прописка с упрощенным продлением, чтобы дети могли посещать учебные заведения, а взрослые прикрепляться к поликлиникам. Кошелев выразил мнение, что долгосрочная аренда может стать альтернативой ипотеке. Новую работу в первые 6 месяцев хотя бы раз в жизни покидали 2/3 россиян. При этом большинство из них отказались бы от предложения, если бы заранее получили более честное описание вакансии. Об этом говорится в исследовании, результаты которого приводит РИА Новости. Отмечается, что раннее увольнение влияет на дальнейшее поведение кандидата. После такого опыта большинство стали внимательно изучать работодателей, проверять отзывы, условия работы, круг задач и стиль управления.
0: Мир.
1: Министерство иностранных дел призывает россиян избегать потенциально опасных районов в регионе Персидского залива из-за эскалации боевых действий. Также в министерстве рекомендуют соблюдать максимальную осторожность, поддерживать связь с туроператорами и внимательно следить за оповещениями местных властей. Добавлю, ранее Центральное командование США сообщило о нанесении новых ударов по Ирану.
0: Транспорт.
1: Автомобили с пробегом дорожают 2-й месяц подряд. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что в июне стоимость машины на вторичном рынке составила почти 1 440 000 рублей. Это примерно на 7 500 больше, чем месяцем ранее. При этом за год автомобили с пробегом стали дороже почти на 2% или на 26 000 рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

еще он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался от веток.

0: Наша новая официальная работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru.

0: ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Минцифры разработала правила компенсации ущерба от телефонных мошенников. Как сообщили в министерстве, согласно проекту постановления, сначала пострадавший должен будет сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием злоумышленников, после чего банк проверяет, мог ли он остановить эту операцию как подозрительную. Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи, и уже тот компенсирует средства, если ошибка, пропуск подозрительного номера, была на его стороне. Число квартирных краж за 20 лет сократилось более чем в 30 раз. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, если за первое полугодие 2006-го в стране было зарегистрировано почти 120 тысяч таких преступлений, то за 6 месяцев года нынешнего меньше 4 тысяч. Официальный представитель МВД также подчеркнула, что совершать квартирные кражи становится все сложнее. В Госдуме предлагают выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом. По словам авторов законопроекта, который приводит ТАСС, предполагается, что выплата будет положена всем пенсионерам и по размеру будет равна ежемесячной пенсии. В пояснительной записке к проекту говорится, что перед Новым годом требуются немалые расходы на покупку подарков и продуктов к праздничному столу, и дополнительная выплата позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник.
0: Мир.
1: Количество микропластика в атмосфере может быть значительно ниже прежних расчетов. Ранее компьютерные модели показывали, что ежегодно в атмосферу может поступать минимум 324 тысячи тонн микропластика, однако новые исследования дают гораздо более низкую оценку – около 4,5 тысяч тонн в год. Об этом сообщили в журнале Medical Express. Отмечается при этом, что точные оценки затрудняет отсутствие единого международного протокола, и ученые пока не могут с точностью определить, сколько пластиковых частиц вдыхает человек и как они влияют на здоровье.
0: Транспорт.
1: Китайский автопарк превысил 470 миллионов машин, более 370 миллионов из них легковые. Об этом пишет российская газета со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР. Отмечается, что за первое полугодие в Китае на учет встали более 10 миллионов легковых автомобилей, и почти половина из них – это электрокары и гибриды. При этом эксперты полагают, что вскоре продажи машин на новых источниках энергии могут снизиться. В следующем году часть льгот для владельцев таких автомобилей в Китае отменят.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
3: О главном.
4: Минцифры разработала правила компенсации ущерба от телефонных мошенников. Как сообщили в министерстве, согласно проекту постановления, сначала пострадавший должен будет сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием злоумышленников, после чего банк проверяет, мог ли он остановить эту операцию как подозрительную. Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи, и уже тот компенсирует средства, если ошибка, пропуск подозрительного номера, была на его стороне. Число квартирных краж за 20 лет сократилось более чем в 30 раз. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, если за первое полугодие 2006-го в стране было зарегистрировано почти 120 тысяч таких преступлений, то за 6 месяцев года нынешнего меньше 4.

0: 4000. Официальный представитель МВД также подчеркнула, что совершать квартирные кражи становится все сложнее. В Госдуме предлагают выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом. По словам авторов законопроекта, который приводит ТАСС, предполагается, что выплата будет положена всем пенсионерам и по размеру будет равна ежемесячной пенсии. В пояснительной записке к проекту говорится, что перед Новым годом требуются немалые расходы на покупку подарков и продуктов к праздничному столу, и дополнительная выплата позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник.
1: Мир.
0: Количество микропластика в атмосфере может быть значительно ниже прежних расчетов. Ранее компьютерные модели показывали, что ежегодно в атмосферу может поступать минимум 324 тысячи тонн микропластика. Однако новые исследования дают гораздо более низкую оценку – около 4,5 тысяч тонн в год. Об этом сообщили в журнале Medical Express. Отмечается при этом, что точные оценки затрудняет отсутствие единого международного протокола, и ученые пока не могут с точностью определить, сколько пластиковых частиц вдыхает человек и как они влияют на здоровье.
1: Транспорт.
0: Китайский автопарк превысил 470 миллионов машин, более 370 миллионов из них легковые. Об этом пишет российская газета со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР. Отмечается, что за первое полугодие в Китае на учет стали более 10 миллионов легковых автомобилей, и почти половина из них – это электрокары и гибриды. При этом эксперты полагают, что вскоре продажи машин на новых источниках энергии могут снизиться. В следующем году часть льгот для владельцев таких автомобилей в Китае отменят.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: 2 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В Кремле фиксируют и анализируют заявление Трампа о возможности принятия новых санкций против России. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова американского президента о том, что он считает вероятным принятие соответствующего законопроекта. При этом, по словам Пескова, Соединенные Штаты дают России понять, что готовы вернуться к работе над урегулированием украинского конфликта после того, как решат проблемы вокруг Персидского залива. В Госдуме готовят законопроект о долгосрочной аренде жилья с льготной ставкой. Об этом в беседе с ТАСС рассказал зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

0: и дата. После такого опыта большинство стали внимательно изучать работодателей, проверять отзывы, условия работы, круг задач и стиль управления.
1: Мир.
0: Министерство иностранных дел призывает россиян избегать потенциально опасных районов в регионе Персидского залива из-за эскалации боевых действий. Также в министерстве рекомендуют соблюдать максимальную осторожность, поддерживать связь с туроператорами и внимательно следить за оповещениями местных властей. Добавлю, ранее центральное командование США сообщило о нанесении новых ударов по Ирану.
1: Транспорт.
0: Автомобили с пробегом дорожают второй месяц подряд. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что в июне стоимость машины на вторичном рынке составила почти 1 440 000 рублей. Это примерно на 7 500 больше, чем месяцем ранее. При этом за год автомобили с пробегом стали дороже почти на 2% или на 26 000 рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: В Кремле фиксируют и анализируют заявление Трампа о возможности принятия новых санкций против России. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова американского президента о том, что он считает вероятным принятие соответствующего законопроекта. При этом, по словам Пескова, Соединенные Штаты дают России понять, что готовы вернуться к работе над урегулированием украинского конфликта после того, как решат проблемы вокруг Персидского залива. В Госдуме готовят законопроект о долгосрочной аренде жилья с льготной ставкой. Об этом в беседе Стас рассказал зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, предполагается, что льготная ставка будет ниже рыночной, а разницу будет субсидировать регион или муниципалитет. С арендодателем будет заключаться договор на неограниченный срок, который будет передаваться по наследству. Также на весь срок аренды будет действовать временная прописка с упрощенным продлением, чтобы дети могли посещать учебные заведения, а взрослые прикрепляться к поликлиникам. Кошелев выразил мнение, что долгосрочная аренда может стать альтернативой ипотеке. Новую работу в первые 6 месяцев хотя бы раз в жизни покидали 2/3 россиян. При этом большинство из них отказались бы от предложения, если бы заранее получили более честное описание вакансии. Об этом говорится в исследовании, результаты которого приводит РИА Новости. Отмечается, что раннее увольнение влияет на дальнейшее поведение кандидата. После такого опыта большинство стали внимательно изучать работодателей, проверять отзывы, условия работы, круг задач и стиль управления.
3: Мир.
4: Министерство иностранных дел призывает россиян избегать потенциально опасных районов в регионе Персидского залива из-за эскалации боевых действий. Также в министерстве рекомендуют соблюдать максимальную осторожность, поддерживать связь с туроператорами и внимательно следить за оповещениями местных властей. Добавлю, ранее Центральное командование США сообщило о нанесении новых ударов по Ирану.
3: Транспорт.
4: Автомобили с пробегом дорожают 2-й месяц подряд. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что в июне стоимость машины на вторичном рынке составила почти 1 440 000 рублей. Это примерно на 7 500 больше, чем месяцем ранее. При этом за год автомобили с пробегом стали дороже почти на 2% или на 26 000 рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. На Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент «Фильтрум Сти».
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Альпен Гольд» в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
2: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Внутренний рынок наполняется дизельным топливом. Его объемов будет достаточно для обеспечения уборочных работ. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Также, по его словам, штаб по топливу изучил приоритетные поставки для транспорта, который перевозит продукты питания для торговых сетей. Минсельхоз и Минэнерго занимаются тем, чтобы обеспечить поставки топлива для этих сетей в приоритетном порядке. Министерство финансов при подготовке бюджета на следующий год рассмотрит перенос сроков выплат платежей регионов по бюджетным кредитам. Как пишут ведомости, об этом сообщили в пресс-службе министерства. Ранее перенести сроки выплат предложил мэр Москвы Сергей Собянин, который также возглавляет комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление. По словам Собянина, ситуация с бюджетом в регионах достаточно сложная, доходы формируются неравномерно, в ряде субъектов бюджеты являются дефицитными.

0: страны США. Транспорт. Чаще всего из-за некачественного бензина страдают топливные форсунки. Примеси и смолы образуют отложения, нарушают распыление и могут полностью забить детали, что проявляется в нестабильной работе двигателя. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на экспертов. Также, по их словам, плохой бензин быстро загрязняет свечи зажигания, а при длительной эксплуатации может вывести из строя топливный насос и катализатор. При этом в самых запущенных случаях возникает детонация, которая приводит к ускоренному износу деталей цилиндропоршневой группы. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол,

Чи Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Внутренний рынок наполняется дизельным топливом. Его объемов будет достаточно для обеспечения уборочных работ. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Также, по его словам, штаб по топливу изучил приоритетные поставки для транспорта, который перевозит продукты питания для торговых сетей. Минсельхоз и Минэнерго занимаются тем, чтобы обеспечить поставки топлива для этих сетей в приоритетном порядке. Министерство финансов при подготовке бюджета на следующий год рассмотрит перенос сроков выплат платежей регионов по бюджетным кредитам. Как пишут ведомости, об этом сообщили в пресс-службе министерства. Ранее перенести сроки выплат предложил мэр Москвы Сергей Собянин, который также возглавляет комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление. По словам Собянина, ситуация с бюджетом в регионах достаточно сложная, доходы формируются неравномерно, в ряде субъектов бюджеты являются дефицитными. Профессии и необходимые для них навыки стремительно меняются из-за развития искусственного интеллекта, поэтому знания в этой сфере должны стать частью подготовки современных специалистов. Как пишут «Известия», об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, власти пересматривают справочник профессии с точки зрения новых требований к компетенциям работников. Среди них должны быть в том числе навыки, которые связаны с новыми технологиями, включая искусственный интеллект.
4: Мир.
5: Работу энергосистемы Кубы восстановили после очередного сбоя. Об этом сообщила государственная энергетическая компания страны, отметив, что перебои с электричеством могут сохраняться. Как пишет ТАСС, энергосистема Кубы полностью вышла из строя третий раз за 8 дней. Власти страны называют главной причиной ситуации многолетнюю торгово-экономическую и финансовую блокаду со стороны США.
4: Транспорт.
5: Чаще всего из-за некачественного бензина страдают топливные форсунки. Примеси и смолы образуют отложения, нарушают распыление и могут полностью забить детали, что проявляется в нестабильной работе двигателя. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на экспертов. Также, по их словам, плохой бензин быстро загрязняет свечи зажигания, а при длительной эксплуатации может вывести из строя топливные насосы и катализатор. При этом в самых запущенных случаях возникает детонация, которая приводит к ускоренному износу деталей цилиндропоршневой группы. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарий поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
15: Категория 6+.
16: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю с днем рождения Александра Панова с города Апатиты Мурманской области. Сашенька, желаю счастья и удачи, здоровья, долгих светлых лет и с легкостью к любой задаче блестящей находить ответ. Для своих друзей ты будь примером, с оптимизмом в жизнь смотри, добрым будь, терпимым, вперед на много лет. Просто радуйся и живи, хороший человек. С днем рождения, мой друг Саша. С уважением к тебе, Валентина Николаевна. Спасибо, любимое Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своим близким. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поставить песню Юрия Антонова «Берегите женщин» для моей мамы на юбилей. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать счастья, здоровья Яковлеву Федору Викторовичу, процветания и много-много благ. Пусть в этот день тебе все улыбается, чтобы солнце светило как надо, и чтобы у тебя все было нормально в жизни. И пусть прозвучит песня Николай Басков «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить мою дочь с днем рождения. Пожелать ей здоровья, успехов, счастья в личной жизни и всего самого хорошего. Ее мама.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Это город Пенза. Сегодня у моего сына, Рябина Петра Александровича, день рождения. Хочу для него заказать песню «Мой сын». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет Зотовой Лере Ивановне. Вместе с ней послушать песню «Братья Врачинка, туман туманище». Вера Ивановна, будь здорова, поправляйся и выздоравливай. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Хочу поздравить мою любимую доченьку с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья, любви, благополучия, успехов во всем и везде. И быть такой же умницей, как она есть, твоя мамочка. Соседи, друзья, любим тебя. Спасибо огромное. Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я бы хотел для всех радиослушателей, чтобы вы поставили песню Виктора Королева «Васильковое платье», пожелать всем удачи, чтобы никто не болел своим родным, и чтобы все счастливы были. И всем удачи.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить нашу дочь с окончанием вуза и получением красного диплома. Ты молодец, достойно справилась со всеми испытаниями, которые тебе выпали. Желаем тебе успешно поступить в магистратуру. Счастья, любви и хороших людей на своем жизненном пути. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения своего любимого зятя Романа Михайловича. Я желаю ему крепкого здоровья, удачи, успехов во всем. Пусть сбываются мечты и планы. Передайте, пожалуйста, для него песню «Железные дороги». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу передать привет своему братишке Егорке. Поставьте для него, пожалуйста, песню «Батарейка». Спасибо, Дорожное радио.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент «Фильтрум Сти».
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+.
11: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
12: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
13: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
14: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
15: Всегда в это время.
14: На Дорожном радио.
16: Добрый вечер, Дорожное радио. В этот прекрасный день я хотела бы поздравить нашу мамочку. Мы хотим тебя поздравить с юбилеем. Хотим пожелать тебе, чтобы ты всегда была прекрасна, никогда не унывала. Чтобы ты радовалась и улыбалась как можно чаще. Здоровья, целый океан. Мы всегда будем рядом с тобой. Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь. Твои дети и внуки.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет краснокамцам, 21-й цех, тем, кто там работал. Всем привет от Бажутиной Елены. А особенно моей подруге Русиновой Анне Александровне, чтобы все у нее хорошо было. И хочу песню заказать. Соболиный пух, жара июнь. Спасибо, Дорожное радио.
2: Нас

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о том, как не заснуть за рулем. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с рекомендаций дальнобойщиков. Вот уж кто-кто, а эти мужики – настоящие эксперты. Итак, кладем в бардачок пачку семечек, орешков и целый лимон. Как только приходит утомление, даже самое легкое, начинаем грызть. Пищеварительный процесс активизируется, и организму будет уже не до сна. А вот лимон нужен на тот случай, если от семян уже тошнит. Глаза слипаются, достать лимон и понюхать. Или даже пожевать. Было бы очень здорово, если в поездку можно взять попутчика. Одно условие – он спать не должен категорически. Песни за рулем – тоже великолепная тема. Нет голоса – можно включить бодрящую музыку, только не очень громко, а то утомление придет еще быстрее. Лучше поставить незнакомые песни на иностранном языке. Слушать музыку с перерывами в 15 минут каждый час. Что пить за рулем, чтобы взбодриться? Многие советуют зеленый чай. Кроме него, примерно так же действует ледяной сок. Холодный напиток заставляет пищеварительную систему работать, а сахар возбуждает и дает силы. Да, очень важно не злоупотреблять кофеиносодержащими напитками. В больших дозах они могут вызвать обратный эффект, то есть усыпить. И последнее. Все эти меры временны. Самое лучшее средство – поспать хотя бы полчаса, ну, минут 40. А лучше больше, ну, мы же не профи. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на текущий год с 14,1% до 14,5% годовых. Это следует из результатов макроэкономического опроса Центробанка, который приводит ТАСС. Напомню, регулятор начал цикл понижения ключевой ставки в июне прошлого года. Тогда показатели снизили с 21% до 20%. После этого ставку снижали еще несколько раз подряд, доведя ее 19 июня года нынешнего до 14,25%. Ближайшее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 24 июля. Трудовые мигранты при переезде в Россию должны будут завести цифровой профиль на мобильном телефоне. Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов. По его словам, такая мера позволит отслеживать местонахождение каждого мигранта. Также через телефон мигранты смогут получать уведомления об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. В Роскачестве рассказали о способах борьбы с шумными соседями. Как пишут «Известия», в ведомстве пояснили, что согласно установленным правилам, с 7 утра до 11 вечера уровень шума в квартирах не должен превышать 55 дБ. Это примерно соответствует звуку работающего автомобильного двигателя. Когда соседи превышают этот уровень, следует обратиться в ТСЖ или вызвать полицию. Если шум продолжается, можно подать иск в суд, подготовив видеозаписи со звуком, показания свидетелей или результаты замеров уровня шума. При этом в Роскачестве строго предостерегают от попыток самостоятельной расправы с нарушителями. Ежей впервые внесут в Красную книгу Швеции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию правительства страны. Отмечается, что за последние 15 лет условия для жизни ежей в Швеции сильно ухудшились, и их численность сократилась почти вдвое. При этом новый список видов, находящихся под национальной охраной, будет включать более 230 пунктов. Раньше перечень состоял из 300. В обновленный вариант документа включили больше насекомых, лишайников и грибов, но меньше растений. В России растут продажи новых люксовых машин. В первом полугодии было реализовано 369 таких автомобилей. Это на 15% больше, чем за тот же период года прошлого. Такие данные приводит агентство «Автостат». Отмечается, что самыми популярными марками люксовых машин в нашей стране являются Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетик

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь, порознь тихо подрастает, она

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде,

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

самы. Кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы. Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых

счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться, что ты лучше.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

прошу, хоть ненадолго.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Минцифры разработала правила компенсации ущерба от телефонных мошенников. Как сообщили в министерстве, согласно проекту постановления, сначала пострадавший должен будет сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием злоумышленников, после чего банк проверяет, мог ли он остановить эту операцию как подозрительную. Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи, и уже тот компенсирует средства, если ошибка, пропуск подозрительного номера, была на его стороне. Число квартирных краж за 20 лет сократилось более чем в 30 раз. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, если за первое полугодие 2006-го в стране было зарегистрировано почти 120 тысяч таких преступлений, то за 6 месяцев года нынешнего меньше 4 тысяч. Официальный представитель МВД также подчеркнула, что совершать квартирные кражи становится все сложнее. В Госдуме предлагают выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом. По словам авторов законопроекта, который приводит ТАСС, предполагается, что выплата будет положена всем пенсионерам и по размеру будет равна ежемесячной пенсии. В пояснительной записке к проекту говорится, что перед Новым годом требуются немалые расходы на покупку подарков и продуктов к праздничному столу, и дополнительная выплата позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник.
0: Мир.
1: Количество микропластика в атмосфере может быть значительно ниже прежних расчетов. Ранее компьютерные модели показывали, что ежегодно в атмосферу может поступать минимум 324 тысячи тонн микропластика. Однако новые исследования дают гораздо более низкую оценку – около 4,5 тысяч тонн в год. Об этом сообщили в журнале Medical Express. Отмечается при этом, что точные оценки затрудняет отсутствие единого международного протокола, и ученые пока не могут с точностью определить, сколько пластиковых частиц вдыхает человек и как они влияют на здоровье.
0: Транспорт.
1: Китайский автопарк превысил 470 миллионов машин, более 370 миллионов из них легковые. Об этом пишет российская газета со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР. Отмечается, что за первое полугодие в Китае на учет встали более 10 миллионов легковых автомобилей, и почти половина из них – это электрокары и гибриды. При этом эксперты полагают, что вскоре продажи машин на новых источниках энергии могут снизиться. В следующем году часть льгот для владельцев таких автомобилей в Китае отменят.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Минцифры разработала правила компенсации ущерба от телефонных мошенников. Как сообщили в министерстве, согласно проекту постановления, сначала пострадавший должен будет сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием злоумышленников, после чего банк проверяет, мог ли он остановить эту операцию как подозрительную. Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи, и уже тот компенсирует средства, если ошибка, пропуск подозрительного номера, была на его стороне. Число квартирных краж за 20 лет сократилось более чем в 30 раз. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, если за первое полугодие 2006-го в стране было зарегистрировано почти 120 тысяч таких преступлений, то за 6 месяцев года нынешнего меньше 4 тысяч. Официальный представитель МВД также подчеркнула, что совершать квартирные кражи становится все сложнее. В Госдуме предлагают выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом. По словам авторов законопроекта, который приводит ТАСС, предполагается, что выплата будет положена всем пенсионерам и по размеру будет равна ежемесячной пенсии. В пояснительной записке к проекту говорится, что перед Новым годом требуются немалые расходы на покупку подарков и продуктов к праздничному столу, и дополнительная выплата позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник.
0: Мир.
1: Количество микропластика в атмосфере может быть значительно ниже прежних расчетов. Ранее компьютерные модели показывали, что ежегодно в атмосферу может поступать минимум 324 тысячи тонн микропластика, однако новые исследования дают гораздо более низкую оценку – около 4,5 тысяч тонн в год. Об этом сообщили в журнале Medical Express. Отмечается при этом, что точные оценки затрудняет отсутствие единого международного протокола, и ученые пока не могут с точностью определить, сколько пластиковых частиц вдыхает человек и как они влияют на здоровье.
0: Транспорт.
1: Китайский автопарк превысил 470 миллионов машин, более 370 миллионов из них легковые. Об этом пишет российская газета со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР. Отмечается, что за первое полугодие в Китае на учет встали более 10 миллионов легковых автомобилей, и почти половина из них – это электрокары и гибриды. При этом эксперты полагают, что вскоре продажи машин на новых источниках энергии могут снизиться. В следующем году часть льгот для владельцев таких автомобилей в Китае отменят.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о том, как не заснуть за рулем. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с рекомендаций дальнобойщиков. Вот уж кто-кто, а эти мужики – настоящие эксперты. Итак, кладем в бардачок пачку семечек, орешков и целый лимон. Как только приходит утомление, даже самое легкое, начинаем грызть. Пищеварительный процесс активизируется, и организму будет уже не до сна. А вот лимон нужен на тот случай, если от семян уже тошнит. Глаза слипаются, достать лимон и понюхать. Или даже пожевать. Было бы очень здорово, если в поездку можно взять попутчика. Одно условие – он спать не должен категорически. Песни за рулем – тоже великолепная тема. Нет голоса – можно включить бодрящую музыку, только не очень громко, а то утомление придет еще быстрее. Лучше поставить незнакомые песни на иностранном языке. Слушать музыку с перерывами в 15 минут каждый час. Что пить за рулем, чтобы взбодриться? Многие советуют зеленый чай. Кроме него, примерно так же действует ледяной сок. Холодный напиток заставляет пищеварительную систему работать, а сахар возбуждает и дает силы. Да, очень важно не злоупотреблять кофеиносодержащими напитками. В больших дозах они могут вызвать обратный эффект, то есть усыпить. И последнее. Все эти меры временны. Самое лучшее средство – поспать хотя бы полчаса, ну, минут 40. А лучше больше, ну, мы же не профи. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли.

0: снова выходишь здесь, ну будь здорова, привет, привет, привет, привет, привет.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Внутренний рынок наполняется дизельным топливом. Его объемов будет достаточно для обеспечения уборочных работ. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Также, по его словам, штаб по топливу изучил приоритетные поставки для транспорта, который перевозит продукты питания для торговых сетей. Минсельхоз и Минэнерго занимаются тем, чтобы обеспечить поставки топлива для этих сетей в приоритетном порядке. Министерство финансов при подготовке бюджета на следующий год рассмотрит перенос сроков выплат платежей регионов по бюджетным кредитам. Как пишут ведомости, об этом сообщили в пресс-службе министерства. Ранее перенести сроки выплат предложил мэр Москвы Сергей Собянин, который также возглавляет комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление. По словам Собянина, ситуация с бюджетом в регионах достаточно сложная, доходы формируются неравномерно, в ряде субъектов бюджеты являются дефицитными. Профессии необходимы.